0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.
1: Дождь, город пуст, и мы идем вниз по улице вдвоем.

0: из сборника «Союз-13». 1994 год.
1: Дмитрий Маликов. «Спой мне».

Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: моя любовь.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Название города Пятигорска на жестовом языке глухонемых выглядит как два направленных друг на друга пистолета. Это отсылка к дуэли Лермонтова и Мартынова.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова «Ясный мой свет».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Гороховец размещен на памятной монете номиналом 10 рублей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Помня замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: рок лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Воздушная тревога отменена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сообщение об объявлении воздушной тревоги появилось около 4 утра и действовало примерно 2 часа. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает агентство РИА Новости, за ночь в Севастополе воздушную тревогу объявляли несколько раз. Для восстановления экономики Украины потребуются сотни миллиардов евро. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, эксперты Европы знают, сколько необходимо денег и в какие сроки. Мне известно о предложениях канцлера ФРГ о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается, мы не против. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок, отметил глава государства, слова которого приводит агентство РИА Новости. Президент Украины может приехать в Москву на переговоры в любой момент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что Владимир Путин говорил об этом, и если Владимир Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Песков заявил, что возможная встреча президентов России и Украины должна поставить точку в переговорном процессе по украинскому конфликту. В белые списки могут включить интернет-ресурсы малого бизнеса. Среди них могут оказаться сайты небольших заведений общепита, служб доставки и других локальных сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева. По его словам, в списках должны быть сервисы, связанные с большим количеством предпринимателей, у которых бизнес напрямую зависит от интернета. Также парламентарий выступил за включение в списки всех медицинских сервисов. Это вопрос здоровья людей. Здесь не может быть компромиссов, отметил депутат. 78% родителей в России поддерживают раннее трудоустройство своих детей. Как заявила уполномоченная по правам ребенка в стране Мария Львова-Белова, несовершеннолетние хотят работать и зарабатывать, заниматься общественно полезным трудом, а не катить квадратное и красить траву. Необходимо находить такие формы, чтобы оказать ребенку профориентационную помощь и дать ему первый трудовой опыт. То есть мы способствуем раннему взрослению, умению зарабатывать средства и их как перспективу. Созданию семьи, рождению детей, отметила детский омбудсмен. По ее данным, в прошлом году трудились более 1 000 000 подростков, но предложений по трудоустройству было очень мало. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: В городе Приозерск установлен единственный в России памятник Маугли.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 123 украинских беспилотника над регионами страны. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера четверга до 7 утра пятницы дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегата СМИ-2. Президент России выступит сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание по традиции станет центральным мероприятием форума. Владимир Путин выступит с большой речью, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Как ожидается, после этого состоится дискуссия. Как отмечает сайт NSN.FM, в прошлом году пленарное заседание ПМФ длилось более 4 часов, из них речь президента заняла почти час. Кремль не планирует направлять американской делегации отдельные приглашения на Восточный экономический форум этой осенью. Каждая страна принимает решение о поездке самостоятельно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отмечает агентство ТАСС, на нынешний Петербургский международный экономический форум делегация США приехала. Ее возглавил председатель комиссии по изящным искусствам США Ронни Мимс Кук. Это первое официальное присутствие представителя США на форуме за последние несколько лет. Дональд Трамп заявил, что по пути из Ирана Соединенные Штаты сделают небольшую остановку на Кубе. «Мы позаботимся об Исламской Республике Иран, и как только мы закончим это, на обратном пути мы сделаем небольшую короткую остановку», сказал президент США журналистам, имея в виду Кубу. Трамп также заявил, что ситуация на Кубе позволяет говорить о коллапсе республики. Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре этого года. Это означает, что она появится на российском рынке, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. В интервью РИА Новости она уточнила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. В октябре прошлого года в Минздрав был подан пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения. Надеемся получить его в сентябре, сказала Скворцова. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Заседовича.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка, что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: В загородном парке отдыха в городе Кольчугино снимались эпизоды сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России не планирует проводить отдельную встречу с крупным бизнесом на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании ПМФ. Как ожидается, глава государства выступит с большой речью, главная часть которой будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегата СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, в прошлом году пленарное заседание ПМФ длилось более 4 часов. Из них речь президента заняла почти час. Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях против России. Как пишет РИА Новости, документ предполагает создание фонда восстановления Украины. Он также продлевает полномочия Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки. Президента США законопроект уполномочивает оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры, в том числе санкции. Для вступления документа в силу потребуется одобрение законопроекта Сенатом. Вакцинация всего восприимчивого к пастереллезу поголовья скота проведена в Новосибирской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников. В интервью РИА Новости он отметил, что после ликвидации очагов этого заболевания 100% вакцинация всего скота проведена как в крупных, так и в личных подсобных хозяйствах. Губернатор отметил, что основные усилия властей сейчас направлены на то, чтобы в системе учета Россельхознадзора были зарегистрированы абсолютно все сельскохозяйственные животные Новосибирской области. Загрузка поездов пригородного сообщения между Белоруссией и Россией оказалась в 2 раза выше прогнозов. Об этом в интервью ТАСС сообщил государственный секретарь союзного государства Сергей Глазьев. При этом он уточнил, что поезда, которые с апреля начали курсировать между Витебской и Смоленской областями, позволяют удвоить объем пассажиропотока. Маршрут нужно раскатывать, люди должны к нему привыкнуть, пояснил Глазьев. АвтоВАЗ рассчитывает в 2027 году запустить производство гибридной версии фургонов СКМ. Как заявил в беседе с РИА Новости вице-президент компании Дмитрий Костромин, речь идет именно о грузовых версиях СКМ. По пассажирским мы пока с партнерами в дискуссии, еще пока точку соприкосновения не нашли, сказал собеседник агентства. Он также отметил, что не верит в успешность полностью электрических моделей. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши». На слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

собраться в короткую летнюю поездку на выходные, это упаковать в рюкзак ровно в три раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но Тверь очень популярна в устойчивых выражениях. Например, «муж в Тверь», «жена в Дверь» или «Тверь-городок», «Петербург уголок». А что же здесь занятного есть для туристов? Тверь – один из древнейших городов нашей страны. Впервые она упоминается в летописях на 12 лет раньше Москвы. А еще здесь прошла юность баснописца Ивана Крылова. Логично, что сегодня в Твери есть его памятник. Ну а начинать знакомство с городом можно с набережной Степана Разина. Это одно из самых популярных мест для прогулок. Она протянулась вдоль Волги на 2 километра и начинается от места, где когда-то возвышался Кремль. Сейчас здесь разбит городской сад. Каменные дома 18 века выходят своими парадными фасадами к реке. И кажется, будто вы где-то в северной столице, а никак не в Твери. Вторая набережная находится на левом берегу Волги. С нее открывается прекрасный вид на исторический центр. Здесь находится, пожалуй, самый известный тверской памятник. Он посвящен Афанасию Никитину. Знаменитый путешественник родился в Твери и прославился тем, что пешком дошел до самой Индии. Загляните на Тверской Арбат. Так в народе называют трехсвязку улицу. Тут много уличных художников и музыкантов, кафе и сувенирных лавок. А вообще, это одна из старейших улиц Твери и появилась в середине 19 века. Добраться до старинного города можно на личной машине, автобусе, поезде или даже теплоходе.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Если в городе Псков вас попросят подать шухлю, не смущайтесь, это всего лишь лопата.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС вступило в силу. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Как указано в документе, на линии фронта вблизи ЗАЭС вступило в силу локальное перемирие. Оно необходимо для проведения ремонтных работ на линиях электропередачи для предотвращения угрозы ядерной аварии. В ходе работ после разминирования района под контролем экспертов МАГАТЭ специалисты с обеих сторон начнут ремонт повреждений на линии электропередачи. Россия открыта к возвращению западного бизнеса, так считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. В беседе с РИА Новости он отметил, что возвращение зарубежного бизнеса нужно обязательно. Представитель Кремля добавил, что любой экономике необходимо развиваться с максимальным притоком зарубежных инвестиций. Кроме того, это приносит конкуренцию. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Песков заявил, что западные бренды начнут возвращаться в страну по мере ослабления политического давления на компании со стороны властей их стран. Традиционные факторы экономического роста России на сегодня подходят к исчерпанию. Нужна новая модель экономического роста. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, безработица остается на исторических минимумах, одновременно загрузка мощностей также на высоком уровне, и производительность труда пока не растет теми темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы. Встает вопрос, какой может быть модель экономического роста в будущем, и что может и должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться, сказал Греф. Российские маркетплейсы будут развивать взаимодействие с банками с едиными условиями подключения для всех участников. Об этом агентству ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, условия для всех будут одинаковыми. При этом скидки для потребителей сохранятся. По его данным, Банк России такой подход поддержал. Шаровые молнии чаще всего наблюдаются в России с июня по август. Об этом предупредил председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков. Он уточнил, что такие молнии возникают после того, как обычная, рожденная в облаках линейная молния ударяет в землю и замыкает расстояние между облаком и землей. Размеры таких объектов в среднем составляют около 20 сантиметров. Бычков отметил, что время жизни этого явления около 20 секунд. За это время шаровая молния либо уйдет с потоком воздуха, либо взорвется, либо погаснет. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Горные марийцы – компактно расселенная этнолингвистическая группа марийцев, которая проживает в основном на западе Мариэл. По данным переписи 2020 года, около 15 тысяч горных марийцев проживает на территории России. Отмечу, что столь забавный термин «горные марийцы» произошел от русской традиции. Называть население холмистого правобережья Волги горными людьми. Большинство горных марийцев являются верующими. Данный народ стал активно приобщаться к православию в 17 веке. Повсюду строились церкви, росло число христиан. Горные марийцы говорят на горном наречии марийского языка. Он имеет множество диалектов. Главным образом выделяются горное и лесное наречия, которые знакомы многим жителям Мариэл. Марийцы в совершенстве овладели резьбой по дереву. У горных и луговых представителей культура резьбы насчитывает многовековой опыт. Изделия из дерева заказывают по всей стране и даже за ее пределами. Основа для пропитания марийцев всегда составляла сельское хозяйство. Тут выращивали зерновые, корнеплоды и хмель. Не забудем и про рыболовство и бортничество. До наших дней сохранились древние постройки, в которых жили горные марийцы. Жилище представляет собой строение из сруба с крышей двухскатного типа. А вот основными традиционными блюдами марийцев были пресный хлеб, выпекались также лепешки и пироги с разной начинкой. Популярное блюдо – суп с шариками из пресного теста. Ели также и вареники. А еще горные марийцы могут удивить гурманов мясом ястреба, гадюки, ежа или даже белки. И сегодня прощаюсь с вами на горном наречии марийского. Чеверын!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.
1: Это

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Лазурный берег, горячий воздух, большие пальмы, и в разных позах на песок
2: ложатся пары.
1: Они скучают, но мы порядок наведем.
3: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Группа «Фабрика» подарила нам много заметных композиций, но, пожалуй, самой летней является песня «Море зовет». Женская группа «Фабрика», напомню, была сформирована в ходе проекта «Фабрика звезд 1». Коллектив хоть и уступил победу в шоу-группе «Корни», но завоевал абсолютную народную любовь. И после проекта выходят первые хиты группы. Песня «Ой, мама, я влюбилась» и легкая беззаботная история про зажигательный летний отдых и все, что с ним связано. Занятно, что в записи композиции участвовал рэпер Джем, но его партии спустя некоторое время решили вырезать, поэтому и песня официально считается сольной.

0: Песня «Море зовет» группы «Фабрика» была выпущена в 2003-м. Автор композиции Игорь Матвиенко. Он же, напомню, и был продюсером коллектива. Забавная история съемок клипа на песню. Они проходили в подмосковном яхт-клубе летом. Руководил съемочным процессом сам Федор Бондарчук. Но вот погода подкачала. Температура была всего около 15 градусов. Но, несмотря на это, исполнительницы в купальниках катались на скутерах, танцевали и купались в открытом бассейне. Девушки очень замерзли, но были готовы делать дубль за дублем. И клип, надо сказать, получился очень классным.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Первое название города Волжск – Лопатино.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Sofie Pudi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне вечером президент Украины написал открытое письмо президенту России. Он призвал начать прямые переговоры, определив конкретную дату личной встречи и место ее проведения на нейтральной стороне. Киев готов прекратить огонь на весь период переговоров, предлагает обмен военнопленными всех на всех, возвращение вывезенных во время войны гражданских лиц и детей, а затем обсуждение долгосрочных гарантий безопасности. К двустороннему формату позже могли бы присоединиться США и Европа, полагает Зеленский. Министр иностранных дел Германии призвал Владимира Путина запустить процесс переговоров о мире на Украине с участием Европы. «Пришло время сесть за стол переговоров», — сказал Йохан Вадефуль немецким СМИ. По его мнению, конфликт достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить. Как отмечает сайт nsn.fm, о переговорах и подписании мирного соглашения с украинской стороной Владимир Путин говорил накануне на встрече с руководителями международных информационных агентств. По словам российского лидера, соглашение от украинской стороны могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимными для подписания документов подобного рода. Ситуация с ударами ВСУ по району Запорожской АЭС будет обсуждаться на переговорах «Россия-МАГАТЭ» в Калининграде 10 июля. Об этом сообщил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, главной темой состоявшегося накануне разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси стала запредельно тяжелая ситуация, которая складывается вокруг Запорожской АЭС и в городе Энергодар. Ежедневные интенсивные удары ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности для всей Европы, отметил Лихачев. Министерство финансов возвращается к политике, направленной на повышение предсказуемости курса рубля. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Министр отметил, что курс рубля укрепился и сократилось участие бюджета на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что нужно опять возвращаться к той политике, которая была раньше, и курс будет более предсказуемым. Поэтому бюджет всему голова, заявил Силуанов. Россия вдохновляет на творчество больше, чем Соединенные Штаты Америки. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил актер, спецпредставитель российского МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал. Сравнивая, где больше энергии для творчества, в России или в Голливуде, артист отметил, что «безусловно, в России». А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Паэлья – вкусное блюдо с очень красивым названием. Но как же крестьянская еда из Валенсии стала популярной во всем мире? Золотистый от шафрана рис, свежайшие морепродукты, сочное мясо и овощи. Каждый регион Испании гордится своей интерпретацией этого кулинарного шедевра. Паэлья имеет долгую и богатую историю. Родиной блюда по праву считается побережье Средиземного моря. Название «паэлья» происходит от латинского слова «пателла», то есть «сковорода». В своей первоначальной форме паэлья была простым крестьянским блюдом. Его готовили сельскохозяйственные рабочие на открытом огне, прямо в поле. Они использовали то, что было под рукой. Рис, мясо кролика или курицы, улиток и овощи. Важный поворотный момент в истории паэлья наступает в 18 веке. Тогда в Валенсию были завезены красный перец и томаты из Америки. Эти ингредиенты придали блюду характерный яркий вид, который мы знаем и сегодня. В 19 веке паэлья стала популярным воскресным блюдом для семейных собраний в сельской местности Валенсии. Но с развитием туризма в веке 20-м паэлья вышла за пределы Валенсии и стала известна по всей Испании, а потом и за ее пределами.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Спички. Как и когда они появились? Зажигая спичку, очень немногие из наших слушателей задумываются, кто и когда изобрел это простое, но очень гениальное средство добычи огня. А история спичек начинается в самом начале 19 века. В 1805 году французский химик Жан Шансель изобрел первые химические спички. Они загорались, когда их окунали в серную кислоту. Согласитесь, способ, мягко говоря, не очень удобный и, конечно, совсем не безопасный. Спустя 20 лет английский химик Джон Уокер случайно наткнулся на более практичный вариант. Он заметил, что смесь химикатов на кончике деревянной палочки воспламеняется при трении. Так и появились первые привычные нам спички. Через несколько лет случилась настоящая революция. В состав головки добавили белый фосфор. Он воспламенялся при более низких температурах. Спички стали зажигаться легко. Однако появилась серьезная проблема. Белый фосфор оказался крайне токсичен. Так его было решено заменить на красный или аморфный. Такой фосфор оказался безопасен и совсем не токсичен. Первая российская спичечная фабрика появилась в Петербурге в 1837-м. А уже к 1914-му в нашей стране производили более 40 миллионов ящиков. Вот и сегодня знакомые нам спички – это деревянные палочки, которые покрыты бертолетовой солью, серой и клеем. Ну а на боковине коробка безопасный красный фосфор.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента России не стал раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского. «Не буду забегать вперед», — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Вместе с тем Песков отметил, что главе государства доложили о разной реакции мировых лидеров на обращение украинского президента. «Он ознакомился с ними», — сказал Песков. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Европа заинтересована в выстраивании диалога с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он указал на то, что речь идет о структурировании обсуждения с Москвой вопросов, которые относятся к общим интересам. Это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и защита интересов Украины, пояснил французский лидер. Два иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана были атакованы беспилотниками в Азовском море. Погибли 5 человек, еще трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейск. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел республики. Ранее СМИ сообщили, что суда, которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону, подверглись атаке БПЛА. Как отметили в МИД Азербайджана, корабли были атакованы минувшей ночью. Состав экипажей двух судов входило в общей сложности 25 граждан республики. На место ЧП отправились представители посольства Республики в России. Оренбургская область будет увеличивать долю отечественных цифровых сервисов в госсекторе. Соглашение о сотрудничестве в данном направлении подписано с Мегафоном на Петербургском международном экономическом форуме. Оператор будет внедрять российское программное обеспечение в работу государственных и подведомственных учреждений, строить в регионе телеком-инфраструктуру и развивать цифровую радиосвязь. Продолжится и работа по повышению доступности телеком-услуг в небольших населенных пунктах, а также вдоль автодорог и железнодорожных магистралей. Росприроднадзор усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете. Как заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Родионова, при выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки. Кроме того, ведомство выстраивает диалог с маркетплейсами по предотвращению таких продаж. Также, по словам Родионовой, президент страны поддержал инициативу наделить Росприроднадзор полномочиями по досудебной блокировке таких ресурсов. Сейчас это предложение прорабатывается профильными ведомствами. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Радио «Родных дорог» представляет.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
2: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: за меня.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Суммарная протяженность ставропольских улиц превышает 700 километров.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засеркина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но Тверь очень популярна в устойчивых выражениях. Например, муж в Тверь, жена в дверь или Тверь-городок, Петербург-уголок. А что же здесь занятного есть для туристов? Тверь – один из древнейших городов нашей страны. Впервые она упоминается в летописях на 12 лет раньше Москвы. А еще здесь прошла юность баснописца Ивана Крылова. Логично, что сегодня в Твери есть его памятник. Ну а начинать знакомство с городом можно с набережной Степана Разина. Это одно из самых популярных мест для прогулок. Она протянулась вдоль Волги на 2 километра и начинается от места, где когда-то возвышался Кремль. Сейчас здесь разбит городской сад. Каменные дома 18 века выходят своими парадными фасадами к реке. И кажется, будто вы где-то в северной столице, а никак не в Твери. Вторая набережная находится на левом берегу Волги. С нее открывается прекрасный вид на исторический центр. Здесь находится, пожалуй, самый известный тверской памятник. Он посвящен Афанасию Никитину. Знаменитый путешественник родился в Твери и прославился тем, что пешком дошел до самой Индии. Загляните на Тверской Арбат. Так в народе называют трехсвязку улицу. Тут много уличных художников и музыкантов, кафе и сувенирных лавок. А вообще, это одна из старейших улиц Твери и появилась в середине 19 века. Добраться до старинного города можно на личной машине, автобусе, поезде или даже теплоходе.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ульяновск-Центральный, ныне имени Карамзина, снимался эпизод из комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Посадка самолета на шоссе.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москві 4 часа дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Пространство для снижения ключевой ставки в июне не увеличилось. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Грядущее состоится 19 июня. По словам зампреда ЦБ, к тому моменту реализуется очень много дополнительных данных. Заботкин также отметил, что нет поводов думать, что ставка будет снижаться на каждом заседании. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ. В апреле Банк России пятый раз подряд снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 14,5% годовых. Уровень занятости населения в российской экономике составляет рекордные 61,5%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной рынку труда. Средний возраст работающих россиян, по ее словам, 44 года. Голикова добавила, что несмотря на лидирующие позиции в мире по поводу подготовки специалистов со средним профобразованием, Россия занимает 37 место по производительности труда. Говоря о влиянии ИИ, вице-премьер отметила, что он затронет около 40% мировой занятости, а в развитых экономиках до 60%. Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Из украинского плена вернулись 185 военнослужащих, столько же российская сторона вернула Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Посредником при обмене выступали Арабские Эмираты. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси. После получения психологической и медицинской помощи они продолжат лечение в России. 6 человек находятся в больницах после атаки БПЛА в Азовском море. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает оперштаб Краснодарского края. 2 иностранных грузовых судна с гражданами Азербайджана были атакованы беспилотниками в Азовском море ночью. Погибли 5 человек. СМИ сообщали, что суда следовали из Турции в Ростов-на-Дону. В состав экипажей 2 судов входило в общей сложности 25 граждан Азербайджана. На место ЧП отправили несколько сотрудников посольства Республики в России. «Автодор» начнет рассылать СМС и звонить уставшим водителям. Об этом на Петербургском форуме рассказал председатель управления госкомпании Вячеслав Петушенко. Автоэксперт Игорь Машарет рассказал НСН, что на трассе М-12 водители уже получают такие СМС.
3: Сейчас уже опробируется система на трассе М-12, которая рассылает сообщение водителям о том, что они должны отдохнуть. То есть вот это поступательное какое-то движение, и, наверное, в будущем и по движению машины можно будет отследить, если она виляет, будет рассылать смски. Это вполне укладывается в нынешнюю политику цифровизации и введения искусственного интеллекта на трассе.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Вечера песни на радио «Родных дорог». Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Горные марийцы – компактно расселенная этнолингвистическая группа марийцев, которая проживает в основном на западе Мариэл. По данным переписи 2020 года, около 15 тысяч горных марийцев проживает на территории России. Отмечу, что столь забавный термин «горные марийцы» произошел от русской традиции. Называть население холмистого правобережья Волги горными людьми. Большинство горных марийцев являются верующими. Данный народ стал активно приобщаться к православию в 17 веке. Повсюду строились церкви, росло число христиан. Горные марийцы говорят на горном наречии марийского языка. Он имеет множество диалектов. Главным образом выделяются горное и лесное наречия, которые знакомы многим жителям Мариэл. Марийцы в совершенстве овладели резьбой по дереву. У горных и луговых представителей культура резьбы насчитывает многовековой опыт. Изделия из дерева заказывают по всей стране и даже за ее пределами. Основа для пропитания марийцев всегда составляла сельское хозяйство. Тут выращивали зерновые, корнеплоды и хмель. Не забудем и про рыболовство и бортничество. До наших дней сохранились древние постройки, в которых жили горные марийцы. Жилище представляет собой строение из сруба с крышей двухскатного типа. А вот основными традиционными блюдами марийцев были пресный хлеб, выпекались также лепешки и пироги с разной начинкой. Популярное блюдо – суп с шариками из пресного теста. Ели также и вареники. А еще горные марийцы могут удивить гурманов мясом ястреба, гадюки, ежа или даже белки. И сегодня прощаюсь с вами на горном наречии марийского. Чеверын!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: выходных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о готовящемся переезде из Москвы в регионы нескольких крупных компаний, включая РЖД. Говоря об этом, он пошутил, обращаясь к мэру столицы Сергею Собянину. «Сергей Семенович, столице это не повредит», — сказал Путин. При этом такой шаг должен способствовать развитию российских субъектов и созданию новых центров деловой активности, — заявил президент. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Путин также пообещал продолжать помогать регионам России инфраструктурными кредитами. Российский бюджет может получить около 1 триллиона рублей дополнительных доходов из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом сказал глава Минфина Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме. По его словам, такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете. Он уточнил, что в этом году в бюджете были заложены цены на нефть порядка $60 за баррель. Начало года в этом плане было не слишком благоприятным для бюджета, но ценовая конъюнктура изменилась. Вместе с тем министр подчеркнул, что повышение стоимости нефти временное. Добавлю, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Иран близок к подписанию соглашения. По его словам, судоходство в Ормузском проливе возобновится сразу после подписания. Сбитый беспилотник упал на киоск в Севастополе. Возникший пожар оперативно потушили на площади 20 квадратных метров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе объявляли 5-ю за день воздушную тревогу. О пострадавших не сообщалось. Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Маглова, бывшего сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука. Сама организация ранее была признана иноагентом. Также в список попали журналист Виталий Солдатских и режиссер Татьяна Фролова. Даже в классических сюжетах при желании можно усмотреть несоответствие традиционным ценностям, что лишает продюсеров и режиссеров возможности получать прокатные удостоверения, заявил НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.
3: Много структур общественных деятелей примеряют на себя рубашку критика, прикрываясь традиционными российскими ценностями. Когда режиссер снимает фильм про Ромео и Джульетту, поцелуй 16-летних подростков, удовлетворяет традиционным российским ценностям или нет. Режиссер и продюсер, вкладывающийся в такой сценарий, не уверен, получит ли он потом прокатное удостоверение или нет. Это основная причина того, что мы не видим разнообразия жанров.
2: Министр культуры Ольга Любимова заявила РИА Новости на полях Петербургского форума, что в первом полугодии больше миллиарда рублей в прокате собрали 4 фильма. «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Паэлья – вкусное блюдо с очень красивым названием. Но как же крестьянская еда из Валенсии стала популярной во всем мире? Золотистый от шафрана рис, свежайшие морепродукты, сочное мясо и овощи. Каждый регион Испании гордится своей интерпретацией этого кулинарного шедевра. Паэлья имеет долгую и богатую историю. Родиной блюда по праву считается побережье Средиземного моря. Название «паэлья» происходит от латинского слова «пателла», то есть «сковорода». В своей первоначальной форме паэлья была простым крестьянским блюдом. Его готовили сельскохозяйственные рабочие на открытом огне, прямо в поле. Они использовали то, что было под рукой. Рис, мясо кролика или курицы, улиток и овощи. Важный поворотный момент в истории паэлья наступает в 18 веке. Тогда в Валенсию были завезены красный перец и томаты из Америки. Эти ингредиенты придали блюду характерный яркий вид, который мы знаем и сегодня. В 19 веке паэлья стала популярным воскресным блюдом для семейных собраний в сельской местности Валенсии. Но с развитием туризма в веке 20-м паэлья вышла за пределы Валенсии и стала известна по всей Испании, а потом и за ее пределами.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил, что бегло ознакомился с открытым письмом президента Украины Владимира Зеленского. Путин прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту и отметил, что некоторые мировые лидеры есть постарше. По его мнению, в управлении государством главное не возраст, а дееспособность. В ответ на слова про 26 лет пребывания у власти, Путин рекомендовал Зеленскому не бояться идти на выборы. Также Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. По его мнению, Киев хочет встречи лидеров только чтобы остановить продвижение вооруженных сил России. Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума. Он попросил правительство совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки. Сейчас порог составляет 20 миллионов рублей. Согласно налоговым изменениям, предполагалось снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса в 2025 году 60 миллионов рублей, в 2026 – 20, в 2027 – 15, в 2028 – 10 миллионов. В российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха, сообщили в Роскосмосе. Первое место оперативно загерметизировали специальным составом. Второе место утечки расположено на конусной части переходного отсека. Сейчас проводятся работы по подготовке к его герметизации, добавили в Роскосмосе. Подчеркивается, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает. Давление на борту МКС стабильное и поддерживается на расчетном уровне. В НАСА сообщили, что на время устранения утечек астронавты перешли с МКС на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности. Компания Apple объяснила удаление Макса из App Store санкциями. Накануне мессенджер пропал из магазина приложений. Тогда же команда Макса предупредила, что владельцы устройства Apple не будут получать уведомления. В своем комментарии представители Apple заявили, что компания соблюдает законы юрисдикции, в которых она работает. О каких именно санкциях идет речь, в компании не уточнили. Накануне пресс-служба Макса сообщила, что приложения, уже установленные на мобильных устройствах пользователей, продолжат функционировать в обычном режиме. Глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском форуме рассказал про свою утреннюю рутину. Подъем в 5:30, час чтения, потом спорт. Он рассказал, что бегает на улице в любую погоду и говорит, что это помогает компенсировать недосып. Однако сомнолог Владимир Ковальзон заявил на сцену, что такая схема подойдет не всем.
2: Это не каждому дано. У него, видимо, такой тренированный организм, бодрит его вот бег. Но это не каждому дано. Пожилым это нельзя, потому что утром может быть подскок давления. Но для него это подходящий режим. Каждому совет такого не будут.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Песня из сборника «Союз-15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Нет!

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Спички. Как и когда они появились? Зажигая спичку, очень немногие из наших слушателей задумываются, кто и когда изобрел это простое, но очень гениальное средство добычи огня. А история спичек начинается в самом начале 19 века. В 1805 году французский химик Жан Шансель изобрел первые химические спички. Они загорались, когда их окунали в серную кислоту. Согласитесь, способ, мягко говоря, не очень удобный и, конечно, совсем небезопасный. Спустя 20 лет английский химик Джон Уокер случайно наткнулся на более практичный вариант. Он заметил, что смесь химикатов на кончике деревянной палочки воспламеняется при трении. Так и появились первые привычные нам спички. Через несколько лет случилась настоящая революция. В состав головки добавили белый фосфор. Он воспламенялся при более низких температурах. Спички стали зажигаться легко, однако появилась серьезная проблема. Белый фосфор оказался крайне токсичен. Так его было решено заменить на красный или аморфный. Такой фосфор оказался безопасен и совсем не токсичен. Первая российская спичечная фабрика появилась в Петербурге в 1837, а уже к 1914 в нашей стране производили более 40 миллионов ящиков. Вот и сегодня знакомые нам спички – это деревянные палочки, которые покрыты бертолетовой солью, серой и клеем. Ну а на боковине коробка – безопасный красный фосфор.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
5: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия сознательно идет на охлаждение экономики. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что не видит угроз для российской экономики ни сейчас, ни в будущем. Он признал, что сейчас наблюдается снижение роста ВВП и некоторые другие вещи. По его словам, это делается для укрепления макроэкономических показателей. Путин также сказал, что атаки на инфраструктуру России несут определенный урон экономике. По его словам, это означает, что нужно укреплять безопасность. Однако он добавил, что базовые настройки экономики страны сохраняются, это делает ее привлекательной для инвесторов, и заключил, что, несмотря на военные конфликты и санкции, экономика растет. И растет, по его словам, благосостояние людей. Взорвавшийся утром в порту румынской Констанцы морской беспилотник принадлежал Украине. Об этом сообщил президент Румынии Никуш Ордан. По его словам, ВСУ потеряли контроль над устройством в ходе радиоэлектронной борьбы. Аналогичную причину попадания беспилотника в пространство Румынии назвали и ВМС Украины. Украинская сторона утверждает, что передала информацию об устройствах Румынии, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения. Благодаря полученным данным, румынские власти смогли эвакуировать людей в районе порта. Остальные вышедшие из-под контроля беспилотники взорвались под наблюдением береговой охраны в безопасной зоне. Черногория хочет стать примером успешного вступления в Евросоюз для других балканских государств. Об этом заявил президент республики Яков Милатович в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС «Западные Балканы». По его словам, это станет демонстрацией того, что путь в ЕС – это реальность. Политик также заявил, что Черногория готова, поскольку намерена выполнить оставшиеся условия. Милатович ранее заявлял, что целью властей страны является получение Черногории статуса 28-го члена ЕС до 2028 года. Молодые люди все чаще не ищут работу на всю жизнь. Также соискатели выбирают гибкий график, поскольку ценят свободу. Такую тенденцию на Петербургском экономическом форуме обозначил управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Сергей Пивень. Однако основатель портала «Суперджоп» Алексей Захаров заявил на СН, что молодежь ищет временную работу, пока учится в школе или в вузе. Однако в дальнейшем ее запросы в этом плане кардинально меняются.
3: Есть молодежь, которая учится. Соответственно, она не ищет работу, она ищет подработку. В свободное время заработать сколько-то карманных денег. Но как только человек выходит во взрослую жизнь после окончания учебы, то он сразу заинтересован в поиске постоянной стабильной работы, которая бы позволила получать достойный доход, думать о там, ипотеке, приобретении машины в кредит.
2: Между тем, на Петербургском форуме заявили, что поколенческий сдвиг в отношении к трудоустройству вызван развитием платформенной экономики и занятости. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Рома! Рома! Рома! Рома! Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
5: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
6: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
7: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
4: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Уровень инфляции в России к концу года должен приблизиться к 5,2%. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам президента, рост инфляции замедлился. Он назвал ключевой задачей властей запуск нового инвестиционного цикла в России. И добавил, что ВВП в стране за январь-апрель вырос на 0,2%. По его словам, он слышит критику, что в экономике все пропало. Однако, как утверждает Путин, Россия опустилась до того уровня, в котором страны Евросоюза живут долгие годы. В Курской области при атаке БПЛА по агроферме пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшим диагностировали многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Астронавты НАСА вернулись на борт МКС, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Несколько часов назад их перевели в пристыкованный корабль «Дрэгон» из-за обнаружения утечки воздуха на станции. В российском сегменте МКС обнаружили 2 места утечки, сообщали в Роскосмосе. Оба успешно загерметизировали. В НАСА сообщали, что на время устранения аварии астронавты перешли с МКС на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности. Эвакуированные из-за подтопления жители Славянского района Кубани вернулись домой. Расстояние до ближайшего населенного пункта от фронта распространения воды составляет почти 6 километров. На данный момент эвакуация населения не требуется, сообщила единая дежурная диспетчерская служба. Накануне после прорыва дамбы в Славянском районе Краснодарского края был введен режим ЧС. Удаление мессенджера Max из App Store приведет к уменьшению трафика со стороны пользователей айфонов. Об этом заявил президент Ростелекома Михаил Асеевский. По его мнению, в дальнейшем пользователи российского мессенджера могут начать переходить с гаджетов компании Apple на другие смартфоны, в том числе на телефоны с российской операционной системой Aurora. Однако разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил NSN, что пока Aurora далека от идеала.
3: А вы пользовались Aurora хоть раз? Она неплохая, но если сравнивать потребительские простые задачи человеческие, то, конечно, она еще далека от совершенства, потому что она не обкатана на большом количестве пользователей, у нее нет той продуктовой команды, которая могла бы этот продукт сделать. Там в этом смысле еще работать и работать. Но если по-настоящему задаться целью и собрать по-настоящему хорошую команду, то это вполне возможно. Мы сейчас находимся на чуть выше, чем нулевой отметки в этом вопросе.
2: Основатель Телеграма Павел Дуров заявил ранее, что блокировки лишь отдалили Россию от цифрового суверенитета. Он отметил, что специалисты, которые могли бы создать отечественную операционную систему для смартфонов, покидают страну из-за сломанного интернета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, а сейчас 23%. Глава государства подчеркнул, что это не связано с санкциями стран Запада, а произошло естественным путем. Раньше за счет нефтегазовых доходов формировалось около 50% дохода части бюджета. Сейчас 20%, отметил Путин. Поэтому, по его словам, это не критически важно, хотя и имеет существенное значение. Макрон, Мерц, Стармер и Зеленский намерены обсудить возможные переговоры с Россией. Президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и украинский лидер планируют встретиться в воскресенье в Лондоне. Об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, встреча станет для украинского политика возможностью обсудить с европейскими лидерами потенциальные переговоры с Москвой. Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он предложил начать двусторонний диалог и провести встречу на нейтральной площадке. Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. По его мнению, Киев хочет встречи лидеров только чтобы остановить продвижение вооруженных сил России. Средняя продолжительность жизни в Москве в 2025 году превысила 80 лет. Об этом сообщил замруководителю Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Филиппов на Петербургском форуме. По его словам, в столице сейчас живет более 412 тысяч человек старше 80 лет, 58 тысяч старше 90 лет и около 1 тысячи жителей, перешагнувших вековой юбилей. Даже в классических сюжетах при желании можно усмотреть несоответствие традиционным ценностям, что лишает продюсеров и режиссеров возможности получать прокатные удостоверения, заявил НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.
3: Много структур общественных деятелей примеряют на себя рубашку критика, прикрываясь традиционными российскими ценностями. Когда режиссер снимает фильм про Ромео и Джульетту, поцелуй 16-летних подростков удовлетворяет традиционным российским ценностям или нет. Режиссер и продюсер, вкладывающийся в такой сценарий, не уверен, получит ли он потом прокатное удостоверение или нет. Это основная причина того, что мы не видим разнообразия жанров.
2: Министр культуры Ольга Любимова заявила РИА Новости на полях Петербургского экономического форума, что в первом полугодии больше миллиарда рублей в прокате заработали 4 фильма «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Уровень инфляции в России к концу года должен приблизиться к 5,2%. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам президента, рост инфляции замедлился. Он назвал ключевой задачей властей запуск нового инвестиционного цикла в России. И добавил, что ВВП в стране за январь-апрель вырос на 0,2%. По его словам, он слышит критику, что в экономике все пропало. Однако, как утверждает Путин, Россия опустилась до того уровня, в котором страны Евросоюза живут долгие годы. В Курской области при атаке БПЛА по агроферме пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшим диагностировали многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Астронавты НАСА вернулись на борт МКС, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Несколько часов назад их перевели в пристыкованный корабль «Дрэгон» из-за обнаружения утечки воздуха на станции. В российском сегменте МКС обнаружили 2 места утечки, сообщали в Роскосмосе. Оба успешно загерметизировали. В НАСА сообщали, что на время устранения аварии астронавты перешли с МКС на корабль «Дрэгон» в качестве меры предосторожности. Эвакуированные из-за подтопления жители Славянского района Кубани вернулись домой. Расстояние до ближайшего населенного пункта от фронта распространения воды составляет почти 6 километров. На данный момент эвакуация населения не требуется, сообщила единая дежурная диспетчерская служба. Накануне после прорыва дамбы в Славянском районе Краснодарского края был введен режим ЧС. Удаление мессенджера Max из App Store приведет к уменьшению трафика со стороны пользователей айфонов. Об этом заявил президент Ростелекома Михаил Асеевский. По его мнению, в дальнейшем пользователи российского мессенджера могут начать переходить с гаджетов компании Apple на другие смартфоны, в том числе на телефоны с российской операционной системой Aurora. Однако разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил NSN, что пока Aurora далека от идеала.
3: А вы пользовались Aurora хоть раз? Она неплохая. Но если сравнивать потребительские простые задачи человеческие, то, конечно, она еще далека от совершенства, потому что она не обкатана на большом количестве пользователей, у нее нет той продуктовой команды, которая могла бы этот продукт сделать. Там в этом смысле еще работать и работать. Но если по-настоящему задаться целью и собрать по-настоящему хорошую команду, то это вполне возможно. Мы сейчас находимся на чуть выше, чем нулевой отметки в этом вопросе.
2: Основатель Телеграма Павел Дуров заявил ранее, что блокировки лишь отдалили Россию от цифрового суверенитета. Он отметил, что специалисты, которые могли бы создать отечественную операционную систему для смартфонов, покидают страну из-за сломанного интернета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Песня из сборника «Союз-19». 1997 год.
1: Вячеслав Быков. «Любимая моя».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: Петров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москві полуніч.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, а сейчас 23%. Глава государства подчеркнул, что это не связано с санкциями стран Запада, а произошло естественным путем. Раньше за счет нефтегазовых доходов формировалось около 50% дохода части бюджета. Сейчас 20%, отметил Путин. Поэтому, по его словам, это не критически важно, хотя и имеет существенное значение. Макрон, Мерц, Стармер и Зеленский намерены обсудить возможные переговоры с Россией. Президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и украинский лидер планируют встретиться в воскресенье в Лондоне. Об этом сообщает телеканал BFM. По его данным, встреча станет для украинского политика возможностью обсудить с европейскими лидерами потенциальные переговоры с Москвой. Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он предложил начать двусторонний диалог и провести встречу на нейтральной площадке. Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. По его мнению, Киев хочет встречи лидеров только чтобы остановить продвижение вооруженных сил России. Средняя продолжительность жизни в Москве в 2025 году превысила 80 лет. Об этом сообщил замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Филиппов на Петербургском форуме. По его словам, в столице сейчас живет более 412 тысяч человек старше 80 лет, 58 тысяч старше 90 лет и около 1 тысячи жителей, перешагнувших вековой юбилей. Даже в классических сюжетах при желании можно усмотреть несоответствие традиционным ценностям, что лишает продюсеров и режиссеров возможности получать прокатные удостоверения, заявил НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков.
3: Много структур общественных деятелей примеряют на себя рубашку критика, прикрываясь традиционными российскими ценностями. Когда режиссер снимает фильм про Ромео и Джульетту, поцелуй 16-летних подростков удовлетворяет традиционным российским ценностям или нет. Режиссер и продюсер, вкладывающийся в такой сценарий, не уверен, получит ли он потом прокатное удостоверение или нет. Это основная причина того, что мы не видим разнообразия жанров.
2: Министр культуры Ольга Любимова заявила РИА Новости на полях Петербургского экономического форума, что в первом полугодии больше миллиарда рублей в прокате заработали 4 фильма «Чебурашка-2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: 5 минут.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог. –

0: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: боишься?
1: Мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.